0: Neden buradan kalamıyorum?
1: Ne ben de kalıkların. Urle eller makka, tambi eller nele soğuma erkonum. Aveyel kanin aru, partundu. Enjeve idan de erkinam. Enne orada bela seyre cefir akka. Nige eller nele soğuma erkonum.
0: Neden buradan kalamıyorum?
2: Glaub mir doch.
0: Neden buradan kalamıyorum?
2: Warum glaub mir doch?
0: Neden buradan
3: kalamıyorum?
4: Я желаю мне, чтобы вы приезжали в твои бесконечные желания.
2: Warum glaub mir doch?
4: Я желаю мне, чтобы вы приезжали в твои бесконечные желания.
0: Love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love,